0: Почему тебе там зимой не так?
1: Начал он тем, что
2: он должен на нас сторону, на нас сидит.
3: Задайте его, пожалуйста, он то. О! Да!
2: Начал он, ну, он начал.
4: 嘎丘每周都会出现在这里，和朋友们一起带走不应该出现在这片区域的东西。过去十几年，嘎丘和同伴们一直坚持这样去做。 这里是三江源的西北角，北纬35度。这里是黄河的源头。多数时候，这里空旷清冷，即使在温度最高的八月，气温也很少超过25摄氏度。